сосиешь от имени Брания, динами нашу маду, не кисишь от имени тебя ношу. Пропит продром, кем обдешь твою ану, подожди на ношу, кем подобима на простору.

Господь Хмельник Година Скалон, Василив Мегазу и Валив Зеврову Киевану Чустому, Атанасив Кирилл Иван Тулимен, Патриархон Александрияс, Николай.